0: object. In the kitchen, I hear things warped, not there. Frequencies have texturized my ears like meat in lemon. Yellow kitchen where a mother never was to begin with. Each brick of broken wall, each brick eviscerated. Surge. Should I surge the house? How shall? How long shall we look for it? Cook it for? Look, open the refrigerator. Find mother's face in the moon bags. Let it simmer. 3, 2, 7, 6, 8 cycles per second.
1: Радио 3, Павел Бостер, спасибо, добрый день, 5-9, Сергей Омск.
2: Прекрасно, спасибо, для Александра Чечеркина, приятно.
1: Нет вопросов, всего доброго, пожелаю удачи, 7-3.
2: Спасибо, Сергей, удачи, спасибо, здоровья.
1: Всего хорошего, удачи, Герман Мария, 3-0, радио. Я на поле 1-1, радио Люба, добрый день, 5-9, Сергей Омск. Спасибо большое за пинцом, все хорошее, удачи. Я Роман Мария, 3-0, радио.
2: Роман, 3-0, лишний номер.

0: object. In the kitchen, I hear things warped, not there. Frequencies have texturized my ears like meat in lemon. Yellow kitchen where a mother never was to begin with. Each brick of broken wall, each brick eviscerated. Surge. Should I surge the house? How shall? How long shall we look for it? Cook it for? Look, open the refrigerator. Find mother's face in the moon buds. Let it simmer. 3, 2, 7, 6, 8 cycles per second.
1: Радио 3, Павел Бостер, спасибо, добрый день, 5-9, Сергеем. Спасибо, да, хорошо, да, еще не добрее, нет вопросов, всего доброго, пошла удачи, 7-3.
2: Спасибо, Сергей, удачи, спасибо, да,
1: удачи. Все хорошо, удачи, Герман, Мария, 3-0, радио. Я на поле 1-1, радио, Люба, добрый день, 5-9, Сергеем. Спасибо большое за пиццу, вам все хорошее, удачи. Я Роман Мария, 3-0, для радио.
3: Роман, 3-0, лишний номер.

0: object. In the kitchen, I hear things warped, not there. Frequencies have texturized my ears like meat in lemon. Yellow kitchen where a mother never was to begin with, each brick of broken wall, each brick eviscerated. Surge. Should I surge the house? How shall? How long shall we look for it? Cook it for? Look, open the refrigerator. Find mother's face in the moon bags. Let it simmer. 3, 2, 7, 6, 8 cycles per second.
1: Радио 3, Павел Бочев, спасибо, добрый день, 5-9, Сергеем. Спасибо, Лех Ржанович, Щукина, приятно, снизу, круто, всего доброго, пожелаю удачи, 3.
2: Спасибо, Сергей, удачи, спасибо, здоровья.
1: Всего хорошего, удачи, Герман, Мария, 3-0, радио. Я на поле первого, на радио, Люба, добрый день, 5-9, Сергеем. Спасибо большое за пиццу. Все хорошего, удачи. Роман Мария, 3-0, радио.
3: Роман, 3-0, лишний номер.